Дорогие братья и сестры, всех, кто откликнется на оказание посильной помощи православному радио Санкт-Петербурга, просим положить ваши пожертвования на телефон оператора «Мегафон» 8-921-860-0808. Милостью Божьей не оскудеет рука дающего. Спаси вас, Господи!

0: архимандрита Пахомия, болящего протоиерея Игоря, болящего иеромонаха Константина, болящего протоиерея Сергия, протоиерея Иоанна с прихожанами, протоиерея Геннадия с прихожанами, протоиерея Александра, протоиерея Никифора, иерея Евгения, иерея Александра, монаха Салафиила, монахини Херувимы, без вести пропавшего воина Александра, воина Германа, Ольги, Алексия, Анастасии, младенца Максима, болящей Марии, болящей Любови, болящего Павла, тяжко болящего Александра, Светланы, Марии, Вероники, Ольги с очадами, болящего Петра, болящей Елены, Ирины, путешествующего Антония, путешествующей Татьяны, Василия, Натальи с очадами, Виктора, Ксении с очадами, Александра, Елены, болящей Лидии, Елены, Святослава, Максима, Ларисы, Даниила, тяжко болящего Дионисия со сродниками, болящей Валентины, болящего Дмитрия, путешествующего Святослава со сродниками, Кирилла, болящей Юлии, болящей Ирины, болящего Сергия, тяжко болящей Анны, болящей Юлии, болящей Елены, заключенного Сергия, болящей Людмилы, болящего Симеона, Александра со сродниками, Александра, Марины, Светланы, Владимира, тяжко болящего Леонида со сродниками, болящего Алексея со сродниками, болящей Натальи со сродниками, болящей Татьяны с очадом и сродниками, болящей Александры, болящей Елены, болящего Бориса, болящей Людмилы, болящей Татьяны, тяжко болящего Владимира, болящего Александра, болящей Галины, болящего Александра, болящего Петра, болящей Нины, Александра, Андрея со сродниками, Людмилы с очадами, Елены со сродниками, Татьяны со сродниками, Виктора, болящего Сергия со сродниками. Спаси вас, Господи, дорогие братья и сестры.
1: Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга.

Братья и сестры, запишите, пожалуйста, имена для молитвы по соглашению. Помолимся о здравии болящего митрополита Святогорского Арсения, болящего

0: Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию проповедь священника Валерия Сосковца.
1: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Дорогие братья и сестры, мы с вами сейчас на литургии. Я хочу сказать несколько слов именно вот о литургии. То главное богослужение, вокруг которого и устроена вся церковь. Именно на литургии поставляет и священнослужителей. Не на панихиде, не на молебне, не просто так, а вот внутри литургии. Потому что они для нее именно и нужны. И вот что такое литургия, которую мы знаем, многие слова из нее поем. Что она такое? Вот слово «литургия» и слово «республика», они переводятся одинаково. Вот по-латински «республика» – это общественное, общее дело. И «литургия» тоже переводится «общее дело». Это не дело там каких-то отдельных церковных служителей, священнослужителей, оно общее дело. Но, тем не менее, эти слова при прямой совершенно однозначности, вот общее дело, но республика и литургия – вещи противоположные. Почему? А потому что замысел республики в том, чтобы осуществлять через республику волю большинства людей. Вот большинство, как они хотят, чтобы вот так и было. Они участвуют в управлении. А смысл и замысел литургии, чтобы через это общее дело воплощать волю Божию, чтобы она исполнялась вот через нас. В чем же она состоит? Вот это самая воля Божия. Вот мы с вами слышим первый возглас литургии, когда священник берет Евангелие и возглашает: «Благословенно Царство Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь». Это оно сладостно. Самый первый возглас, он сладостный. Мы благословляем Его Царство. И вот в том, чтобы это царство пришло на землю, и заключается смысл литургии. Сейчас я попробую его объяснить. Когда-то, чуть более 3000 лет назад, в том народе, который Господь для себя избрал, в народе израильском, произошел такой перелом власти. Вот явились израильтяне, пророку Самуилу, который был от Бога поставлен судить народ израильский, и стали просить себе царя. И вот мы читаем в первой книге царств. И не понравилось слово сие Самуилу, когда они сказали: «Дай нам царя, чтобы он судил нас». И молился Самуил Господу. И сказал Господь Самуилу: «Послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе, ибо не тебя они отвергли, но отвергли меня, чтоб я не царствовал над ними». Чтоб я не царствовал над ними. И вот он дает им первого царя, Саула, и вот начинается то отчужденное состояние людей, в котором ими не правит Господь. Они его отвергли. И вот Господь, пришедший на землю, Сын Божий, Иисус Христос, своим ученикам говорил такие слова о том, что это именно изменится. «Истинно говорю вам, есть некоторые стоящие здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе». Пришедшее в силе. которая уже здесь, на земле, приходит в полноту сил. И когда их недоумевали, как это может быть? Вот он им говорит, не придет Царствие Божие приметным образом, и не скажут, вот оно здесь, или вот там, ибо вот Царствие Божие внутрь вас есть. Еще большая загадка. Как же так? Царствие Божие должно прийти в силе, и оно вдруг внутри вас есть, говорит Господь. И вот это кажущаяся загадка, на первый взгляд, она открывается как раз в центре литургии. Христос сказал, «Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем». Вот так Царствие Божие внутрь нас входит. Через то, что мы едим его плоть, и пьем его кровь, которая впервые на Тайной вечере перед его страданиями совершилась от хлеба и вина, которых он взял, благословил, хлеб преломил, подал и сказал, «Примите, едите, сие есть тело мое, которое за вас ломимое». Во оставление грехов. И потом чашу вина, и пите от нее все, сия есть кровь моя Нового Завета. Я же за вы, то есть за вас, и за многие изливаемое, во оставление грехов. И вот он говорит, едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Как через это реализуется пришедшее Царствие Божие на землю? У Бога есть великий замысел, величайший. Апостол Павел в первом послании к Коринфянам говорит, «Ибо Ему, то есть Христу, надлежит царствовать, доколе не зложит всех врагов под ноги свои. Когда же все покорит Ему, Сыну, тогда и сам Сын покорится покорившему Ему все, то есть Отцу. И последнее. Да будет Бог все во всем». Такой замысел Божий, чтобы Бог был все во всем. И мы приходим сюда исполнять Его замысел, чтобы Бог был во мне. Но этого недостаточно, что Он был только во мне. Замысел того же, что Он был во всем. И потому с нас ожидается не только приобщение к Нему, но нечто и большее. Вот мы приходим не только соединиться с Христом, но соединиться друг с другом, как об этом говорится в литургии Василия Великого. Вот у нас 10 раз в году совершается литургия Василия Великого. И там, как только хлеб и вино становятся телом и кровью Христовой, священник читает молитву, в которой он говорит, «Нас же всех от единого хлеба и чаши причащающихся соедини друг ко другу во единого Духа Святаго причастия». Не только к себе, ко Христу, но и друг ко другу. Это обязательно. Друг ко другу. Почему вот этот есть возглас на литургии? Возлюбим друг друга, да единомыслием исповемы. Не просто так. Потому что должны соединиться друг ко другу. А без любви это не получится. Именно поэтому эта заповедь-то стоит. Возлюби ближнего твоего, как самого себя. Как ты иначе сможешь с ним соединиться во единое существо? Не выйдет. А в этом замысел литургии, что можно долго ходить и думать, что вот я стою, чтобы вот постоять, помолиться, хор попоет, а я вот так помолюсь, а потом попрошу, что мне надо у Бога, и пойду. Но это совсем не литургия тогда. В нем тогда нет участия. Что замысел-то другой, совсем другой. И вот апостол Павел в послании к Ефесянам говорит: «А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовою». Кровью Христовую. «Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду». Он – мир наш. Помните? Вот Господь своим ученикам говорил такие слова: «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам». В русском языке не очень понятно, что за мир он дает. Не так, как мир дает, я даю вам. Но в церковно-славянском языке эти слова пишутся по-разному. Потому что мы знаем, есть два понятия мира. Вот мир с обычной русской «и», так называемое восьмеричное «и». Это состояние, то есть это покой, тишина, согласие, отсутствие вражды и войны. Это антоним, вот слово «война», «ссора». Этот мир с такой вот русской «и», с восьмеричной. А есть мир, который же писан с «и» с точкой, десятиричное «и». Это совокупность, то есть Вселенная, Земля, весь род человеческий, общество. И вот очень различается вот тот мир, который состояние покоя и отсутствия вражды, и вот тот мир, который создал Господь, то есть та вся Вселенная. И вот он говорит: «Мир мой даю вам». Это состояние покоя. Не так, как мир окружающий дает, я даю вам. И вот если посмотреть на литургию, вообще слушать ее, что там просится, то больше всего у нас прошений о мире. Больше. Больше всего остального. Литургия этим переполнена. От начала и до конца. Более всего. Почему? Ну, потому что если нет между нами мира, как мы можем стать одно? Как войдет в нас Царствие Небесное? Это невозможно. Вот начинается литургия, и подряд первые три прошения, они все три о мире. Вот миром Господу помолимся. Там стоит и восьмеричное. Оно не означает, что будем молиться всем миром. Вот все вместе будем молиться. Нет. Оно означает, что в мире мы будем молиться Богу. Если между нами нет мира, мы не можем молиться Богу. Наша молитва неприятна. Господь говорит: если пришел ты к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что против тебя, оставь твой дар у жертвенника, пойди примирись с братом твоим, а потом приди и принеси дар твой. Твоя молитва Богу неприятна, пока ты не примирился. Когда читаем к причастию, молитва там тоже написана: прежде примирись с тебя опечалившим. Та же, то есть уж потом, таинственное брашно ешьте. Потом уже пищу таинственную ешь. А до этого не смеешь прикасаться к ней, пока ты не в мире. И вот первое прошение: миром Господу помолимся. Потом что просим? Никаких-то насущных вещей. О свышнем мире и спасении душ наших Господу помолимся. Вообще, когда слова поет хор, они должны касаться нашего сердца. Очень глупо стоять на литургии и молиться о своем. Хор там что-то поет, а я под эту вот мелодию что-то свое там у Бога прошу. Большая ошибка. большая, она противоречит смыслу самой литургии, ее названию, потому что оно общее дело. Мы все вместе спрашиваем вот это, не что-либо другое, а именно вот это. Если ты что-то пришел просить другое, ты в литургии не участвуешь. Ты сторонний человек, прохожий, который тут вот как бы оказался случайно и что-то свое, наперекор вот всему остальному. О свышнем мире и спасении душ наших Господу помолимся. И третье прошение, оно опять о мире. О мире всего мира, благостоянии святых Божиих церквей и соединении всех Господу помолимся. Опять же, соединение всех, потому что Бог должен быть во всех, это Его замысел. Если нас это не интересует, как бы это другое, чем мы хотим, тогда это мимо цели, это грех. Поэтому с этого начинается наше прошение. Все об этом. Об этом можно вообще долго очень говорить. Об этих прошениях о мире. Вот даже в конце священник что говорит? «С миром изыди, а имени Господне Господу помолимся». И здесь мир, мирови твоему дару, церковь твоим, священникам, воинству и всем людям твоим. Вот только сейчас читалась эта молитва. От начала до конца. Потому что, пребывая вот в этом мире, мы можем быть с Богом и друг с другом. Одно быть единое. Если нас просят, а зачем ты ходишь на божественную литургию? Какой смысл? Очень просто. Я являюсь пред лицо Небесного Царя, который избрал меня наследником своего царства. Я прихожу с тем, чтобы воплотилась воля Божия, которая хочет во мне пребывать. Я представляю ему свое сердце. Я хочу быть с каждым человеком в мире и быть с ним един во Христе. И этого же хочет Бог. И вот это и есть божественная литургия. Аминь.
0: Братья и сестры, вы слушали проповедь священника Валерия Сосковца.

0: Божественная литургия. Ликует сердце, а душа парит. Благословенно царство, литургия. И трепетно лампадочка горит, и замерла природная стихия. Не шелохнется речка и трава, притихли ветры, тишина святая, и царствует Господь всему глава. Священник служит, мир благословляя. Потрескивают свечи, каплет воск, а ладан пахнет земляникой, медом. Ектения, незримый, дивный мост между молящимся в смирении народом и Царствием Небесным. Воспоет земная церковь символ веры нашей, нетленной жизни приобщаясь пьет. А батюшка и строг, и кроток с чашей. Душа ликует, радостью светясь, ведь небо на земле и чудо рядом. Святая литургия, и сейчас к горнему нет никакой преграды.
1: Стихотворение «Литургия» читала автор Елена Бадьянова.

0: Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию проповедь епископа Петерима Творгова, произнесенную после молебна о даровании победы.
1: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие отцы, братья и сестры, а у нас сегодня с вами радостный, торжественный день. Мы встречали в этом храме, храме великомученика Епископа Георгия, о мощи святого праведного воина Федора Ушакова. Вот два воина сегодня сошлись в этом храме. Вы видите мощи и Георгия Победоносца, и икону с частичкой мощей святого праведного воина Федора, которые в этом храме сегодня у нас с вами пребывают. И мы усердно молились сегодня перед этими мощами с вами на божественной литургии, на кратком молебне о даровании победы. И вот мне вспоминается, что вот так же вот однажды сошлись на одном из полигонов, и икона, которая у нас сегодня с вами на аналое, икона этого храма, Спас Нерукотворный, и мощи из Иноксарского монастыря святого праведного воина Федора Ушакова. Также у нас был крест с мощами всех воинов, многих воинов, который отец Василий соорудил. Вот. И вот на полигоне была такая ранняя, такая весна во всей своей красе, очень свежая зеленая трава, светило солнце, и вот воины, штурмовики подходили к этим святыням, мы также совершали молебен об их здравии, подходили, прикладывались к ним, и было такое единение, вот нас, духовенство, с этими воинами, с теми святыми, которые присутствовали на этом полигоне. И было такое какое-то противоречивое чувство, что казалось, вот природа, она проснулась, она в такой своей свежести, какой бы первозданности, она ликует, она говорит о торжестве жизни, а вот эти вот воины, они готовились к смерти, они готовились умереть, потому что те подразделения, которые называются штурмовиками, они, как правило, многие из них не возвращаются из боя. Не знаю, дай Бог, чтобы эти воины были живы. Но вот в глазах у них мы видели вот такое понимание, что им осталось недолго жить. Они это знали, и мы об этом догадывались, но об этом не принято говорить. Вот они шли в этот бой, как в последний бой. Они готовились умереть за нас с вами, за то, чтобы мы с вами жили, за то, что у нас здесь с вами был мир. И вот ценой своих молодых жизней, а это были молодые люди, красивые русские парни, вот, они обеспечивают нам вот этот вот мир, который мы с вами живем, все эти уже больше чем 4 года. А вот. И вспоминая святого праведного воина Федора Ушакова, мы в первую очередь обращаем внимание на то, какой жизнью он жил, сам воин этот. Он был очень благочестивый, как вот мы сейчас в молитве с вами читали, из детства, из млада. Он родился от благочестивых родителей, и вся обстановка вокруг него была обстановкой высоконравственной. Он видел перед собой прекрасные примеры своего дяди, в первую очередь, который тоже святой преподобный, тоже Федор Санаксарский. А вот он видел многих святых, старцев, многих святых священников. И еще вот в XVIII веке не расцерковилась окончательно Русь. Да, уже было секулярное общество, уже в высших кругах шло разложение, Европа уже была раздираемой революцией, революционными движениями, Великая Французская революция, страшная, кровавая. У нас тоже многие сочувствовали этим настроениям, но тем не менее вера еще была крепка. Вера сохранялась, и поэтому были такие блестящие победы у воина Федора. Он ни одной битвы не проиграл. И нам сейчас особенно важно об этом помнить и понимать, что победы одерживаются не оружием, как вот мы сейчас в молитве слышали с вами, не числом и умением, а победы одерживаются в духе, а чистотой духа, высотой духа, нравственной, чистотой нравственности в первую очередь. Если этого не будет, то какое ни было бы оружие, сколько бы ни было бы воинов, а победы не будет. Господь не дарует победы. И Господь вот ждет от нас, когда мы наконец-то покаемся, когда мы наконец-то очистимся, когда мы наконец-то вернемся к тем своим истокам, к тем своим корням. Но я также хочу с вами поделиться своими воспоминаниями, потому что я был в 2001 году на прославлении Федора Ушакова, святого праведного воина, в Санаксарском монастыре. Вот это единственный раз в жизни я был, когда прославляли святого. Это было очень так торжественно, а когда из храма вне стен Санаксарского монастыря вынесли гробницу с мощами святого на плечах адмиралов боевых, Вот. Погода была вот такая же, как сейчас, такая пасмурная, солнце не было видно. И вдруг, когда выносят из храма мощи, расступились тучи, и выглянуло солнце. Я много раз в жизни слышал, что солнце играет в какие-то особенно торжественные моменты. На Пасху играет. Вот. И вот здесь я как раз увидел, что значит солнце играет. А таким образом получилось, что как будто из солнца сыплются лучи на тебя, и все тебя пронизывают эти лучами. И ты как бы греешься в них и чувствуешь такую благодать. Какое-то мирное и очень радостное и спокойное чувство поселяется в сердце. А вот потом эти мощи перенесли в монастырь, где уже состоялся сам чин прославления. И вот когда читали молитву, самый такой важный момент был в чине прославления. Вот, вдруг подул ветер, там были такие большие березы, и с берез посыпались семена. И мы все были в этих семенах. А потом, когда кто-то обратил внимание, оказывается, у березы семена в форме якоря. И вот мы все оказались вот в таких маленьких якорях, с ног до головы усыпанными. Тоже вот такое как бы чудо было, еще одно чудо в прославлении мощей святого праведного воина Федора. И, конечно, мы сейчас особо должны молиться с вами именно ему, чтобы вот эти вот бури и скорби, как у него написано вот на иконе тоже, обратились во славу России. Вот эта вот икона, которую мы сейчас видим, ну не эта конкретно, а такая же икона, с такой же иконописью, с такой же надписью, она замироточила тогда, когда началось СВО. И вот эти бури и напасти, которые мы сейчас с вами переживаем, они должны обратиться в славу России. Но они обратятся в славу России только тогда, когда Россия начнет жить с Богом, когда Россия вернется к Богу, когда Россия вернется на свой исторический путь и будет примером для всех остальных народов. Если этого не произойдет, тогда ничего хорошего у нас не будет. Но если вот эта икона замироточила, значит, это произойдет. Все-таки покаются люди. Хотя уж какой пятый год, я говорю вот в проповедях своих, вот на эту тему меня уже объявили чуть ли не сумасшедшим, говоря, что проповеди мои политические, что слушать меня нельзя, что я поврежденный и так далее. А каких только ярлыков на меня не навешали за эти проповеди. Но вот когда идет война, когда такая всенародная скорбь, про это и надо говорить. Мы потом с вами поговорим еще и о богословии, о высоком, и о догматах, и о высокой нравственности, обо всем поговорим, о том, о чем мы говорили с вами до войны. Но когда идет война, все проповеди наши должны быть о том, что нужно делать, чтобы эта война закончилась. А война закончится, как и святитель Феофан Затворник, тогда, говорил святитель Феофан Затворник, когда народ вернется опять к своим истокам, к своей нравственности, когда народ вернется к Богу. И готовиться к войне нужно тогда, когда мир, потому что война наступает тогда, когда мир находится в плачевном состоянии, когда другими способами его исправить нельзя. А когда уже идет война, нужно понимать, что нужно срочно делать, чтобы она закончилась. И понимать, почему она началась. А если мы будем продолжать веселиться, если у нас будут концерты, если мы будем пьянствовать, если мы будем блудить, если мы будем воровать, если мы будем делать аборты, если мы будем материться, и все вот то, что мы делаем массово, а особенно если мы будем колдовать и заниматься оккультизмом, а эта зараза еще тоже распространилась, то война не закончится. Она только усугубится. И мы с вами видим, как война уже перекинулась на нашу территорию, уже всех нас коснулась. Все мы уже стоим в очереди за бензином. А почему? А потому что мы думали, что нас не коснется. Что мы-то отсидимся, пусть они там воюют, а мы отсидимся, нам хорошо. Нас это не коснется, коснулось уже. Пока вот таким образом коснулось. Господь говорит, что если вы не опомнитесь, дальше будет хуже. Не только бензина не будет, вообще ничего не будет. Опомнитесь и вернитесь к своим корням. Прекратите грешить, покайтесь. Вот о чем говорит Господь. И вот этот вот призыв к покаянию, он сейчас звучит уже оглушительно, уже каждого коснулось. Если не покаемся, ничего не будет хорошего. Покаемся, все обернется, стремительно обернется, и будет наша с вами победа. Но все-таки мы здесь молимся с надеждой на то, что народ наш покается, и все вернется на круги своя. Аминь.
0: Братья и сестры, вы слушали проповедь епископа Петерима Творгова, произнесенную после молебна о даровании победы.

0: Мир вашему дому, дорогие братья и сестры. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня в эфире слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова, житие святых, мученика Иокинфа, блаженного Иоанна Московского, евангельское чтение с толкованием, рассказы подвижницы XVIII века, схимонахини Киевского Флоровского монастыря Нектарии, в миру княгини Натальи Борисовны Долгорукой Шереметьевой, которая представилась ко Господу 255 лет тому назад. Урок церковно-славянского языка, подготовленный кандидатом филологических наук Ниной Павловной Саблиной. Далее запись беседы с преснопамятным Павлом Викторовичем Рыженко, заслуженным художником России, который почил о Господе в 44 года, 16 июля, 12 лет тому назад. Радиокомпозиция для детей «Ангел-хранитель». Далее пасторская беседа протоиерея Валерия Сосковца о главном смысле божественной литургии. А в завершении проповедь епископа Петерима Творогова, произнесенная после молебна о даровании победы.
1: Слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова.
2: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Господь удостоил еще раз беседовать с вами. Мое сердце всегда наполняется радостью, когда я вижу людей, которые пришли к Господу, которые хотят покаяться, которые хотят начать новую жизнь в Господе нашем Иисусе Христе. Каждый человек, возлюбленные братья и сестры, есть творение Божие. Каждый человек должен тянуться к свету. И Господь говорит нам о этом свете, чтобы наше сердце было отдано Господу. Он говорит прямо нам в Евангелии: «Так, да просветится свет ваш пред человеки, якобы видят ваши добрые дела, и прославят Отца вашего и в небесах». Ничто не прославляет, возлюбленные братья и сестры, божественный свет, как прославляет наши добрые дела. Мы видим, что часто наша душа тянется к этому божественному свету, но мы еще сроднились с грехом, не научились истинно верить в Господа, не знаем, что такое вера, не знаем, что такое молитва, не знаем, что такое пост. И вот я хотел сегодня, возлюбленные братья и сестры, поделиться великой тайной с вами, вере в Бога, вера в молитву, вера в божественное провидение и как человек должен подготовлять себя ко встрече с Господом. Мне Господь удостоил видеть великих пастырей, которые уже сейчас прославлены даже в лике святых, и беседовать по благодати Божией с ними. Вы помните, я вам рассказывал о великом старце Серафиме Вырицком, о великом преподобном Кукше, который сейчас мощью почивает в Одессе, когда паломники едут и в Успенский собор заходят, то мощи в левом пределе преподобного Кукша, который много страданий перенес в этой юдоли земной. Но Господь удостоил за его труды, за его подвиги. Уже я еще живой и знал его живым, но Господь уже его прославил. Вот так и мы должны, возлюбленные братья и сестры, тянуться к живому источнику, к источнику жизни в Христу, Спасителю нашему. Вы скажете: «Батюшка, да у нас слаба вера». Правильно. Каждый мы человек грешен при этом. Господь говорит: «Если у вас даже будет вера с горчичное зерно, и скажете горе сей, подвигнитесь в море, и будет по вашему слову». сказать: батюшка, у нас нет такой веры. И я соглашусь, потому что действительно, помните, а как преподобный, я вам пример приводил, вы, наверное, помните, какой преподобный-то сказал, чтобы если была вера такая, что сказал бы, показал на гору, и вдруг гора зашевелилась и зашаталась. Да не тебе, я говорю, это преподобный Марк Франциский. Вот такая была у него вера, возлюбленные братья и сестры. Вот такая должна быть у нас живая вера. И вот я видел живую веру от этих старцев, молитвенников, преподобных. И я хочу немножко вам дать на память мою дух. Вот такая должна быть у нас живая вера. И вот я видел живую веру от этих старцев, молитвенников, преподобных. И я хочу немножко вам дать на память мою духовную тоже, наставника, и который меня подводил,